0: Еўразум.
1: У Беларусі пачаўся сезон захворваемасці ВРВІ. Мінздароўе паведамляе, што амаль палова выяўленых выпадкаў прыпадае на рынавірус. Яшчэ 20 складае бакавірус, а 14,5% вірусы парагрыпу.
2: Амаль 70% усіх хворых дзеці. І не дзіва, бо пачаўся навучальны год, а ў калектыве вірусы перадаюцца маланкава.
1: Спецыялісты кажуць, што сезон ВРВІ працягнецца да красавіка, а зімой да захворванняў далучыцца яшчэ і грып. Прычым, калі звычайна хвароба косіць беларусаў напрыканцы студзеня ў лютым, то сёлета імаверна, што грып прыйдзе ў краіну раней.
2: Як абараніцца ад вірусаў і што рабіць, калі з носа ўжо пацякло, запыталіся ў доктаркі-педыятара Маі Ракулавай.
3: Все дети одновременно идут в школу 1 сентября. Большое количество людей, у которых нет иммунитета. Вот мы с вами взрослые, мы с вами с большинством вирусных инфекций уже повстречались за свои там 40 лет. И у меня есть к ним иммунитет, если встречу, я большой долей вероятности не заболею. А маленькие дети, которые там всего лишь 10 прожили, у них по количеству иммунитета к вирусным инфекциям нет. У них большей частью из них еще не болели. И вот эти люди, у которых нет большого количества иммунитета к разным видам инфекций, они сейчас... Пошли все вместе, сели в одном закрытом помещении. По 30 человек в комнате и дышат, и кашляют друг на друга. И они пришли, это 1 сентября, но у инфекции есть инкубационные периоды. Это моменты, вот с момента заражения до момента появления симптомов. Ну, и вот как раз все пришли 1 сентября друг на друга, начали кашлять, до 10-го кашляли, потом позаражались, сейчас начали болеть. Это очень стандартная ситуация, происходящая из года в год. Родителям инфекционным, ну, катаральным, вирусным инфекциям детей стоит относиться философски. Просто понимать, что нужно набрать какой-то пул, объем иммунитета, как мы взрослые имеем, поэтому реже болеем. Вот и ребенок, пока он не насоберет там, от этих 200 хотя бы к 80 наиболее популярных иммунитетов, но он будет ими заболевать. А так потом повстречался с тем, у него уже будет, даже если ему длительный какой-то пожизненный стойкий, но какой-то иммунный ответ будет. Он будет болеть легче, болеть быстрее. Взрослые частенько так бывает, что вот он вечером как-то не очень себя чувствуешь, вроде как-то познобило что-то, даже голова, может, горло, утром проснулся, вроде и нормально. Ну вот встретились с чем-то, к чему был иммунитет. За ночь, пока спали, организм справился. У детей так же будет. Просто надо набрать этот объем. И тут ребеночек может пойти в садик в 3 года и набрать иммунитет там, к 20 уже к моменту школы. А может в школу не ходить, и тогда болеть чаще. Люди, которые живут в сельской местности, приезжают в город, они болеют чаще. Мы переезжаем в другую страну, там несколько другие штаммы циркулируют, мы опять снова болеем чаще. То есть философски относиться. Нужно набрать объем иммунитета. И пока этого не случится, ну, так и будет ребенок болеть. Рано или поздно иммунитет будет формироваться ко всем циркулирующим в реале инфекциям, когда стоит бояться, ориентироваться стоит на самочувствие. Мы, врачи, тоже, знаете, мысли не читаем, будущее не предсказываем и всегда ориентируемся на то, что мамы нам говорят. А мамы говорят необычно плохо. Вот если что-то необычное, болеем мы вирусной инфекцией, мы сами болели, и дети болели. И вот если что, как-то, ну, температура, ну, кашель, ну, что-то спать он хочет, это одно. А если вот он спит и совсем не просыпается, лежит тряпочкой, вообще не ест, летит,

0: температуру, выкарыстоўваць можа вітаміны, там што трэба, так, і што з простымі рэчамі, там сон, пітво, правераныя бабуліны рэцэпты, так.
1: Там і лучшыя бабуліны рэцэпты, это чай с вареньем, это, в общем, все, что там рекомендовали пить, компот какой-нибудь на сливах сушеных или еще что-то, все равно на самом деле что? Главное пить. Чем больше пьете, тем, во-первых, механически очищается, да, носоглотка, во-вторых, облегчается состояние. Больше пьем, больше писаем. Легче. Все. И это во многом предотвращает осложнение. Большое достаточное количество жидкости, потому что когда у нас температура, мы с дыханием теряем жидкость, обезвоживание ведет к сухости, местный иммунитет не живет на сухих слизистых. В общем, главное много пить. А, можно, если есть увлажнитель воздуха, можно включать увлажнитель воздуха. Только следить, чтобы он чистенький был, а то бывает, что он закиснет, заболели мы еще там, бактерии понавыпускались. Вот. А так это, можно пользоваться увлажнителем воздуха. Отопительный еще не включен сезон, но когда включают, я очень прошу родителей выключать батареи, одеваться тепло, потому что батареи очень сушат воздух. А нам нужен влажный воздух, нам нужно дышать, чтобы мы не теряли влагу с дыханием. Выключить батареи, тепло одеться, включить увлажнитель воздуха, много пить. То есть пытаться сохранить слизистые влажными, и этого достаточно для того, чтобы предотвратить осложнения, большинство осложнений, связанных с дыхательной системой. Ну и меньше есть, больше спать, не надо нам марафонов сейчас никаких и переживать, что деточка не съела котлету, ну съест полезное что-нибудь потом. Пока вот у него нет аппетита, дайте ему пряник и компот. Вот педиатр рекомендует всю жизнь пряник и компот как лучшее лечение вирусных инфекций. И никаких уколов и таблеток не надо. Дети ужасно любят такое лечение, пряник и компот.
0: Ну, добра, але ўсё ж такі, калі пачынаюцца больш складаныя, не дай бог, так, сімптомы, то ўсё ж такі прыходзіць доктар і назначае некія там лекі, тыя ж самыя антыбіётыкі. Што з гэтым рабіць? Што, казаць, што няма не будзем?
1: Ну, здравствуйте, доктора надо слушать. Другое дело, что настаивать не надо, потому что, знаете, у нас врачи, вот ты устаешь бороться, у тебя 20 вызовов этих на дому. Ты приходишь, человек говорит, дайте нам антибиотик, решите ваш антибиотик. Не надо настаивать, не надо выпрашивать. Если доктор сомневается, то лучше подождать. В современные антибиотики, они так хорошо работают, что днем раньше, днем позже большой разницы не будет. Ну и можно подождать 4-й, 5-й день, а вдруг станет получше. Но не станет, тогда начали давать антибиотики. В чем минус ненужного принимания антибиотиков? К ним формируется резистентность. И сейчас без необходимости на какую-то насморк вы будете пить антибиотики, а потом когда-нибудь жизнь длинная, мало ли, авария, там еще какая-то операция, что-то сложное, страшное, и нужны будут антибиотики, жизненно нужны. А у вас уже резистентность, они к вам уже не помогают. Ну и зачем? Их же не бесконечное количество видов этих. Не надо развивать в собственном организме резистентность. Антибиотики первого ряда – это те, которых минимум побочных эффектов, которых широкий спектр действия. Но лучше оставить, действительно, по важные вещи, чтобы когда вдруг в жизни понадобится, это сработало.
2: Гэта была доктарка-педыятар Майя Церакулава. Яна расказала пра сітуацыю з вострымі рэспіраторнымі інфекцыямі ў Беларусі і параіла, як лепш змагацца з вірусамі.
3: Далей у праграме «Еўразум».
2: Куды завядзе Сергея Ціхановскага вайна супраць жонкі і тых, хто яе падтрымлівае.
4: Понятно, што па мере накаплення вот этого вот публічнага крінжа, давлення з тым, чтобы как-то адреагіраваць, растёт.
3: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

что нам треба? Треба насыпать горы. Каб наши дети нарешті почали нараджаться з орлиными носами, а не с кирпатыми и пляскатыми. Насыпать горы, насыпать. Продать маёмасць, купить машины, абавязкова с кузовом, рыдлёвки, лопаты, шуфли, мяхі. Усё для того, каб насыпать горы. Насыпать горы.

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайце праваабарончую перадачу «Вясна». Падзея.
1: З вамі Ева Бардзялоўская. Інтэрактыўны дыялог з групай незалежных экспертаў па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі прайшоў у межах 63-й сесіі Рады па правах чалавека ААН 18 верасня. Кіраўніца групы Карына Маскаленка разам з Сьюзен Базілі ды Монікай Станіславай Платык прадставілі абноўленую вусную інфармацыю па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. І пра тое, што сказала група незалежных экспертаў, мы сёння і распавядзем. Група адзначыла, што пасля 1 студзеня 2026 года правяла 5 місій па расследаванні і каля 70 інтэрв'ю з ахвярамі. Таксама група сабрала каля 200 паказанняў сведак, аўтарамі якіх былі асобныя людзі або арганізацыі грамадзянскай супольнасці, а таксама навуковыя арганізацыі. Падчас свайго выступу Карына Маскаленка, кіраўніца групы, сказала: «Гэтыя сведчанні ўтрымліваюць адну простую ісціну. За кожнай справай жывы чалавек, за кожнай лічбай чалавечае жыццё, за кожным парушэннем правоў чалавека ахвяра, чые фундаментальныя правы былі патаптаныя. І мы вельмі ўдзячныя кожнай асобе, якая праявіла мужнасць і пайшла на кантакт з намі». Далей я прапаную паслухаць выступ кіраўніцы групы незалежных экспертаў у перакладзе ад перакладчыка Организации Объединенных Наций.
2: Мы продолжаем оставаться глубоко обеспокоены продолжающимся ухудшением ситуации с правами человека в Беларуси. Фундаментальные свободы продолжают на систематической и незаконной основе ограничиваться. Особую тревогу вызывает тенденция криминализации гражданского взаимодействия и инициатив, исходящих от сообществ. В марте 26 года 8 женщин, которые связаны с местными и земельными общинами, которые известны под названием «Шанс для соседей», были обвинены в экстремизме и попытке захватить государственную власть. Соседи создали это сообщество после подавления протестов 2020 года, помогая друг другу, обмениваясь информацией и совместно ведя хозяйствование. Однако подобное пространство для оказания взаимной помощи и гражданского взаимодействия стали целью широкой кампании, которая началась еще в 2020 году и непропорционально тяжело сказалось на положении женщин. Очень многие члены были арестованы, задержаны и подвергнуты преследованиям по обвинениям в экстремизме и другим связанным репрессивным законам. Когда мирная ассоциация называется сообществом экстремизмом, это не что иное, как семантический демонтаж гражданского общества. Нас также беспокоит рост ограничений в праве на доступ к образованию. В апреле 26 года Гуманитарный университет Европы, это гуманитарная организация белорусов, которые работают за рубежом, была квалифицирована как сообщество экстремистов. Студенты, их родители и родственники сталкивались с преследованиями, запугиванием только в силу их связи с этим университетом. Образование должно открывать двери, оно должно позволять молодым людям задавать вопросы, мыслить критически, планировать свое будущее. Образование не должно быть поводом для запугивания. Подобные события вызывают глубокую тревогу в связи с судьбой права на свободное выражение мыслей и правом на образование. Мы отметили, 275 лиц были задержаны по политическим причинам и были отпущены на прошлой неделе и в марте этого года. Мы приветствуем практику такого освобождения, но освобождение не означает конец нарушений прав тех, кто продолжает оставаться в заключении. Некоторые из освобожденных были принудительно выдворены из страны. Это прямое нарушение международного права. Практика таких освобождений не является свидетельством каких-либо изменений в системе, которая продолжает идти по пути масштабных и систематических нарушений прав человека. Судя по всему, это своего рода сделки, которые преследуют цель снизить международное давление на жестокую систему. Сотни продолжают оставаться в заключении по политическим обвинениям, а те, кто был освобожден из-под стражи, продолжают жить с угрозой повторного ареста, преследований их родственников. Они рискуют быть разделены со своими семьями и подвергнуты депортации. И решение правительства отменить паспорта некоторых заключенных, которые были обвинены по политическим статьям и потом выдворены из страны, лишь подтверждают это. Многие из этих лиц вынуждены жить без каких-либо законных удостоверений, подтверждающих их личность. Они не имеют права получить доступ к медицинскому обслуживанию, трудоустроиться и рискуют оказаться в состоянии без гражданства. Подобные события не отдельные случаи, это часть архитектуры репрессий, использование законов об экстремизме, принудительное сокращение гражданского пространства, заключение по политическим причинам и преследование тех, кто освобожден из-под стражи, и принуждение их к эмиграции. Все это различные стороны одной и той же проблемы. Совершенно очевидно, что силовые ведомства Беларуси действуют согласованно по сокращению политических свобод. Буквально в этот вторник мы опубликовали документ зала заседаний, анализируя роль белорусского государства, его институтов в нарушении прав человека, своих граждан, в манипулировании системой уголовного правосудия. Мы изучаем, как УК применяется против отдельных граждан из-за их настоящей или предполагаемой оппозиции государственным институтам. Мы изучаем всю цепочку: аресты, допросы, помещение под стражу, несправедливые судебные решения и, наконец, отдельные случаи освобождения из-под стражи. Мы изучаем роль и функции всей цепочки принятия решений, которые используются в основных государственных институтах. Наши выводы очевидны. Беларусь несет ответственность за многочисленные нарушения Международного пакта по гражданским политическим правам, КПП, Конвенции по искоренению всех форм дискриминации против женщин, а также Конвенции по правам ребенка. Мы вновь заявляем о том, что ранее сделанные выводы продолжают оставаться незыблемыми. Полное отсутствие подотчетности. Белорусские власти не проводят сколь-либо содержательных расследований фактов преследования граждан или установление достоверности предъявляемых обвинений. Мы вновь обращаемся с призывом к Беларуси немедленно прекратить практику таких нарушений, освободить из тюрем всех, кто был туда помещен по политическим мотивам, с особым вниманием, уделяемым тем, кто страдает от проблем со здоровьем. Требуем восстановить права всех лиц и привести государственные законы и практику в полное соответствие с международными стандартами. Многоуважаемые члены Совета, права человека – это не привилегии, которые предоставляются своим гражданам правительствами. Они не исчезают, когда человек критически высказывается о властях, присоединяется к каким-либо сообществам или отказывается молчать. Каждый мужчина, каждая женщина, каждый ребенок продолжают оставаться правообладателями просто потому, что они люди. Мы с теми, чьи голоса не были услышаны, кого заставили замолчать, кого вынудили отправиться в изгнание, расстаться со своими родными и близкими. Мы с теми студентами и учащимися, которые должны иметь право учиться, которые должны иметь право жить без страха наказания за отправление своих фундаментальных прав. Ответственные за все это должны быть призваны к ответственности. Жертвам необходимо предоставить средства правовой защиты и компенсацию. Международное сообщество не должно закрывать глаза. Мы призываем членов этого совета и международное сообщество в целом продолжать пристально следить за развитием ситуации в Беларуси, предпринимать все необходимые меры по обеспечению ответственности, подотчетности, защите жертв и реализацию ими своих прав. Спасибо.
1: Это был выступ группы независимых экспертов по ситуации с правами человека в Беларуси. Выступ прошел в межах 63-й сессии Рады по правам человека Организации Объединенных Наций.

твой подых. Греймяне, надея, греймяне, греймяне, я не забуду твой позерк.

0: Радио Рация. Рация.
1: A pośniu godzinu subotu z racjaj poczniem od materiału, jaki podrychtowała Tatiana Smotkina. Medycyna i achowa zdarowia buduczyni od nadzionnych problem do nowej modeli. U Wilni 25 wierośnia poczęła się białoruska medycyńska konferencja, jaka ja praciągnie swoją pracę siądnia 26 wierośnia. Odkrył konferencję namiestnik starszyni Białoruska Kongresa Demokratycznych Praw Sojuzów Maksim Paźniakow.
2: Nadzieję, że za te dwa dnia my z wami проведем серьезную, качественную дискуссию о том, какая должна быть медицинская помощь в будущем, в нашей будущей демократической Беларуси. Желаю нам всем плодотворной работы и живи Беларусь!
3: Максим Позняков, наместник старшини Белорусского конгресса демократичных профсоюзов. Наш свободный профсоюз белорусский в 2020 году допомагал организовать медицинским працовникам, докторам свой незалежный профсоюз «Панацея». И вот, не глядя на то, что зараз мы працуем в выгнании, мы вот спробуем допомагать, чем можем, нашим медикам в их доследованиях, в их праце. Мы, как профсоюз, Союзу по першую чергу выступаем за тое, чтобы медицинская допомога заставалася громадским благом, и она не перетворилася у бизнес, каб яна была доступная, якасная, сучасная, каб доступ до медицинской допомоги мели усе громадяне Беларуси у ровной ступени, незалежно от их социального статуса, узровня богатства, там, те неких інших адрозненняў. И, конечно, самое основное это тое, что зараз медицинские работники остаются вельми залежными от державы, узровень эксплуатации их працы довольно высокий, бок это переработки, вельми переработки великие, медицинские працовники, можно сказать, живут на праце, и это не повинно быть нормой. И уровень заработка, конечно, он вельми низкий, потому что, ну, коли в Украине карник с дручком зарабатывает больше, чем люди, которые спаратовывают жизни людей, то нечто не так в нашем громадстве. Поэтому это треба выправлять.
4: Долгое время работая, руководя детским хосписом, мы руководствовались единым вот этим указом 300-м, и все было неплохо.
5: Представница установы «Лекары за право и справедливость», экспертка у сферы социальной политики Ольга Вяличко.
4: Но после тех громких событий вот 26 года, которые касаются сферы благотворительности, вот мы от 7 сентября имеем новый документ, который говорит, что будут внесены конкретные изменения в работу фондов и благотворительной деятельности именно в системе здравоохранения. Для меня это выглядит крайне странно. Я сначала, когда прочитала этот документ, мне было все понятно. Чем больше я его читаю и комментирую, тем меньше я понимаю, почему в один документ были внесены изменения по деятельности фондов и по деятельности благотворительности, которая касается медицинской деятельности. Мне коллеги говорят, что ничего тут необычного нет, просто хотят быстро зарегулировать то, что должно быть зарегулировано.
6: Василь Завадский, лекар, правооборонец. С одного боку, мой досвід показывает, что никаких таких серьезных изменений не было, про какие вот зараз хотелось бы сказать. А с другого боку, и нечто все ж таки изменяется. Вот, например, в минулом году была введена в день новая инструкция по организации медицинской допомоги вязням. Про это можно долго сказать. И как раз, может быть, я поспешался сказать, что особливо ничего не изменилось. И она изменила достатково некоторые аспекты. Але, насколько это допомогло, поперешкодзіла, можа казаць, яшчэ рана, ну, прынамсі, малавата інфармацыі. Другое, што я б хацеў значыць, вось гэты резонанс, гэты распаведы пра власны досвід, на жаль, вось гэты резонансны трагічны выпадкі, мы бачым, што яны уздзейнічаюць таксама і на ўладу, і ўжо, і гэта былых вязняў, не адзін раз гучала, што ім кажуць, што нас тут можна што загодна рабіць, але не трэба, каб такія выпадкі зноў былі, каб працягвала такую, каб паміралі людзі, ці нешта цяжкое было, таму што беларускі рэжым все-таки мкнецца паказаць сябе такім мяккім, пушыстым і добрым, і гэта шкодзіць, канешне, яго рэпутацыі.
7: Тым больш зараз, калі там перамовы ідуць з палякамі і з амерыканцамі, так, ім увогуле гэта не выгодна.
6: Канешне, я спадзяюся, што на гэтых перамовах падымаецца пытанне здароўя, што ёсць людзі хворыя, ёсць людзі вельмі сталага ўзросту, і напэўна, я спадзяюся, што і дзяржава мусіць неяк паказваць, што, ну, яны не па заўвагу не застаюцца там.
8: Станіслав Славі, заместитель представительницы социальной политики в переходного кабинета, и также я являюсь профсоюзным активистом, профсоюзом «Панацея». В Беларуси нет статистики. В Беларуси нет обратных связей ни с пациентами, ни с медиками. В Беларуси узаконены переработки, но 6 трудовых законодательства, то есть держится на принудительных распределениях, на переработках. У нас очень нищенское управление, и у нас управляемая статистика, когда есть приказ сверху, чтобы умирали по 5 человек от ковида, будут по 5 человек от ковида. Если у нас разница между заболеваниями сердца, основными заболеваниями, только мы белорусы, по двум соседним областям в 4 раза, это говорит о том, что статистики нету. Соответственно, как можно планировать какие-либо изменения в такой системе? Если завтра прикажут Минздрав, что у нас от рака никто не умирает, рак пропадет в Беларуси.
9: Ну, с ковидом так.
8: К сожалению, да. Поэтому планировать какие-либо реформы, это называется пытаться посадить самолет в плотный туман с диспетчером, который говорит на иностранном непонятном языке. Другая система миллиметрическая, условно говоря, там американские футы и ярды, а инструкция самолета на корейском. Вот это вот примерно такой же эффект. Еще даже тип самолета не знаешь. Поэтому это бесполезно и это очень опасно. И вот этот вот запрос. Переходный период, на примере стран-соседок, например, Польши, на примере Германии и Украины. И Польша осталась очень нехорошей ситуацией, когда любая реформа, особенно в момент гласности, когда проблем у нас нет вроде как, они резко появляются, превращается в очень сильный популистический момент, когда партия, претендующая на власть, говорит, ах, вот они все испортили, сейчас мы придем и покажем. А реформа вещь довольно медленная, к сожалению. И это привело к тому, что они начинают одно, резко становится хуже, приходит политическая партия, говорит, сейчас мы это поправим, разворачивается в другую сторону, получается еще хуже. И вот такой хаос длился лет 10, приводящий к откровенно катастрофическим последствиям. Единственный вариант такой реформы разовой, он был, в принципе, если очень так подходить, он был успешным в Литве в условно 90-х.
10: Мария Тарадецкая, я чальца ассоциации «Солидарность», это ассоциация незалежных демократичных профсоюзов белорусских у выгнании. Мы это этой конференции разом проговорить про то, на каких каштовностях мы, как громадство, хочем будовать такие громадские институты, как медицина и охова здоровья. И мы, как громадство, сами выбираем, что кладем у основу этих громадских институтов. И от этого залежит, будет у этой системе место для человеческой годности, солидарности и так само социальной справедливости. Например, когда у дитяти складанное захворвание, мы не повинны задавать питание, а ці есть у державы на это гроши. Потому что, когда мы сапраўды лічим каждое дитя громадской каштовностью и берем агульную отказность за его життя и здоровье, такое питание просто не повинно возникать. Для нас важный не только выник, якого мы хочем достигнуть, але и осяроддзе, у яким гэты выник становится магчымым. Тому мы повинны думать и про то, какое осяроддзе мы створаем для людей, какие эту систему забеспечивают и одночасово несут великую частку клопоту про детей и про семьи. И менавіта система догляду и узнавления громадства сегодня у значной ступени трымается на женщинах. Тому важно и корпоративное осяроддзе, потому что демократия начинается с працоўного места, например, с магчымасці быть почутым, уплывать на решение, иметь годные умовы працы и отчувать, что твои правы сапраўды працуют. И так само важное социальное осяроддзе, потому что менавіта у им люди живут, выховывают детей, хворают, працуют и так само стареют. Тому, когда мы хотим здорового и устойливого громадства, нам важно думать не только про то, какие послуги дает система охоты здоровья, але и про то, какое житё и какое осяроддзе мы створаем для человека у целым.
1: Конференцію організують Асоціація «Солідарність», Білоруський конгрес демократичних профсоюзів, Незалежний профсоюз медицинських работників «Панацея», Правоборонча установа «Лекари за правду і справедливість» і фонд «Баймедсоль».

ваш AI, ебать ваш кэш, ваши комиссии, подания и верши, параграфы, кодексы и смерть, стосунок до свежих и кобик, до трансов, до опций, до слабших от себя, до властных детей.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година у Беларуси, 14-я у Польши. Война в Украине, удар по Сумах и Житомиры. Справа Гаюна осудили молодого батьку с Гомельщины. Чому Нави Бенд не может выступать поза межами Польши? У студии с новинами стать ДДРК. 1676 день войны. Российские оккупанты нанесли авиаудар по жилым секторам Сумов. Про это информует областная военная администрация. Два человека загинули, еще каля трех потерпели, сярод их дитя. Ударом дрона цалком знищены склад компании «Руть» у Житомиры. Площадь разбурения склала 4350 квадратных метров. На складе заховывалась готовая продукция, а так само погрузочная техника и иншая маемость, поведомили у компании. Репресію Беларусі. Молодому батьку з Кармы Гомельской області просудили хатнюю хімію за нібито садейнічення екстремістської дійності. Хучей за все по справі Гаюна. Владислав Бідняков працював у Центрі соціального обслуговування, отримлював грамоти за допомогу людям, пише наша Ніва. У його єсть сім'я, пара чекає на другое дитя. Нагадаю, що моніторингова група «Білоруський Гаюн» відсочувала з допомогою відавочцев військову активність у Білорусі. Белорус Лев Михеев вызволены. Его после высылки из Грузии затримали на армянской мяжи праз междержавный вышук по запыте улады в Беларуси. Про это поведомляя объединенный переходный кабинет. С пятницы до ситуации долучились белорусские правооборонцы в Грузии и Армении, представники армянского и грузинского бокова, так само юрист офиса Светланы Тихановской. Команда координовала деяния и связывалась с теми, кто мог допомогчи, як мага хучей вызволить белоруса. Особная подяка выказывается правооборонцу-юристу, сябру координационной рады Роману Кисляку. У Беларуси упершиню за 13 годов зарегистрировали выпадок шаленства у человека. Захворывание выявили у жанчыны у Могилевской области. Она померла после контакта с хворой живелой. Поводле специалиста у жанчына своечасово не звернулася по медичную допомогу. Шаленство передается праз укус, драпину або трапление слины зараженной живелы на пошкодженную скуру чи слизистые оболонки. Крыницы инфекции могут быть не только лисы и вауки, але и грызуны, вавёрки да вожики. Про музыку. Гурт «Нави Бенд» почал новый тур по Польше. У Белостоку концерт прошел у клубе «Змяна Клімату». Семейный коллектив стягнул полную залю слухачов, у тым ліку и детей.
3: Справа такая, что в Беларуси мы не концертуем уже 6 год, потому что мы заборонены в родной краине. Белорусская публичность вельми цудовная. Нам вельми подобается сюда приезжать. Тут, саправда, отчувается кавалок дома,
4: так,
3: кавалок Беларуси.
4: И природа, и люди, и все нагадывает дом. И вельми близко, и тут живут наши сябры, з якімі мы часта бачымся, і песні вельмі шмат за апошні некалькі гадоў нарадзіліся тут таксама на Падлясі, і для нас гэта такое роднае сэрцу месца ўжо.
2: Наступный выступ «Нави Бенду» призначены на 8 кастрычника у Любліне. Як раней заявили удельники коллектива, они полтора года не могут выступать поза межами Польши праз затягнутый процесс легализации. У этой сувязи музыки уже тройчы переносили европейские и американские туры. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра, в неделю 27 вересня, на белорусско-польском помежжи переменливая воблачность, без опадков, зранку слабый туман. Температура по ветру ночи плюс 8-10 градусов, день 18-20 выше за нуль.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».

Кот Шрёдингера. Давайте разберемся и опишем человечью мовой, что это такое. Эрвин Шрёдингер был австрийским физиком, одним из людей, которые створили квантовую физику. У 1935 году он придумал вельми дивный мысленный эксперимент. Уявите скриню. Скриня зачинена. Внутри кот. Кот – радиоактивный атом и механизм с отрутой. Коли атом распадется, спрацовывая механизм, и кот помирая. Коли атом не распадется, кот живы. Навошта там гэты радиоактивный атом? Для того, каб сумястить в одном месте менавіта гэтую частицу, якую доследует квантовая физика, и сапраўдны макрообъект, живую истоту кота. И вот тут начинается квантовая магия. У квантовой физики часто частица может находиться у так званой суперпозиции. Это значит, что до момента вымерения мы описываем ее не просто как тут альбо там, нуль альбо один, а как получение нескольких махчимых станов. Самый простый способ это уявить – монета. Звычайная монета, покуль она летит, еще и не орул, и не решка. Але в некий момент она упаде, и выник будет один. С квантовой частицей еще все крыху дивней. И она может находиться у квантовой суперпозиции станов, которые мы можем умовно назвать 0 и 1. И вот Шрёдингер каже: «Добро, коли мы берем эту квантовую логику, излучаем частицу с механизмом, механизм с отрутой, а отруту с котом, что тогда отрымливается?» Кот, оказывается, связанный с квантовым станом атома. Отрымливается абсурд. Покуль скриня зачиненная, мы не быто повинны описывать систему так, быцем бы кот одночасово живы и одночасово мертвый. Вот этот кот и стал одной из самых ведомых метафор в истории физики. А зараз он просто перетворился в мем. Вот тут есть вельми истотное отрознение от мему. Шрёдингер не казал: «Хлопцы, я открыл способ зробить живого и мертвого кота одночасово». И он казал прикладно отворотное. Поглядите, до чего приводит наше квантовое описание, коли мы доводим его до абсурду. Бо в нашем звычайном свете кот альбо живы, альбо мертвый. Мы просто еще этого не ведаем. Але у квантовом свете справа больше складанная. Суперпозиция – это не просто наше неведание отказу. Это реальный квантовый стан системы, який можно выявить в эксперименте. И вот тут начинается самое интересное. Мы уже не просто говорим про физиков, которые гуляют со словами. Подобные квантовые котиные станы сапраўды створяются в лабораториях. Навуковцы научились створять суперпозиции в атомах, ионах и светле. Але такие станы вельми деликатные. Любое взаимодействие с навокольным осяроддем может их разбурить. Это называется декогеренцией. Кот Шрёдингера нечакано приходит в сучасный свет. Бо квантовая механика – это уже не только питание, як дивно себе поводить атомы. На этой дивности хочуть будовать технологии. Например, квантовый компьютер. Звичайный компьютер работает с битами. Бит – это альбо 0, альбо 1. Квантовый компьютер работает с кубитами. И кубит может находиться у квантовой суперпозиции 0 и 1. Когда у нас один кубит – это два махчимые станы. Два кубиты могут описываться уже четырьмя комбинациями. 3 – 8, 4 – 16. И каждый новый кубит – подвоивая колькость махчимых комбинаций. Вось отсюль и нараджается великая надея на квантовые компьютеры. И они могут выконывать пэўныя вылічэнні так, як звычайные компьютеры не умеют. Але тут так само есть популярный мит. Квантовый компьютер – это не такий чаровный компьютер, який одночасово перебирает все махчимые отказы, а потом выдае нам правильный. Не. Проблема как раз в том, что когда мы вымираем квантовую систему, мы отрымливаем обмежеванную колькость информации. Тому уголовное мастерство квантового влечения не просто створить миллион махчимостей, а так организовать квантовый процесс, как в конце с его можно было отримать корыстный отказ. На сегодня квантовые компьютеры еще вельми отчувальные до помылок и навокольного осяроддя. Але сами принципы, якія калісьці выглядалі як чыстае філазофскае дзівацтва, ўжо выкарыстоўваюцца ў рэальных эксперыментах з атамамі, святлом і кубітамі. Квантавыя каціныя станы, напрыклад, даследуюць у сувязі з квантавымі вылічэннямі, сувяззю і звышдакладнымі вымярэннямі.

0: Подляжский концерт пожадания у протягивается, а вось у нас на сувязи Белосток и спадар Леона Булявон. Сердечно витаем у нашем эфире. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Ну, я кротко, але свежле.
0: Али ласка.
1: Я хотел бы звозить жичення для вас, Радио Рация, чтобы так хутко додзвонився, как дзісяй. И хотел бы специальное жичення звозить для своей приятелки Надеи Цетри с Белостока. От,
0: так.
1: Леона Шведа.
0: Вельми добра, але гэтыя пажаданні, што так хутка спалучыліся, то падай што да гэтых, што там спалучаюць нас. Мы да гэтага не маем ніякага дачынення, мы усе тэлефоны прымаем.
1: Ну добра. Не будзем знікаты.
0: Но добре, добре, добре.
1: То тільки тиле було.
0: Ну, гэта ж многа. Усяго, усяго добрага. Сардэчныя пажаданні, гэта вельмі многа.
1: Ну да.
0: Ну вось. Усяго вам добрага.
1: Так, і імені, бо то надежда. Вера, надежда і любов середу.
0: І тут Ганна нам яшчэ падказала, што Софія так сама сёння святкує.
1: Ей... Так. Їх мати Софія.
0: Так, так, так, так. Ну, так. Ну, так що хто ще там має ніде?
1: Ну, я перш мів тещову, маму, мама Надія, тещова була Віра, а тітка Любов. І я завжди їм передавав ну, привітання. Ну. А ну, якщо ось. Вони не живуть, так же то не є актуально. Ну.
0: Добре, добре, добре. Вельми дякуємо вам за телефонування. Усяго вам доброго. У Белосток.
2: У меня так само, до речи, бабуля Вера была, и наипопулярнейшее имя у нашей вёсцы было Вера, жаночая.
0: Вера. Моя мама была Вера, так само.
2: Ну что ж, мы протягиваем имя Нинницы, знов летять веншаванне 30 вересня, наш особливый день. Это день именин нашей любимой мамы и бабули, Любы Анхим с Гайнулки. И мы хочем выказать ей самые теплые пожадания. Дорогая матуля, у день твоих именин жадаем, каб тва твой заўсёды упрыгожвала усмешка. Дзякуй табе за тое, што ты ёсць і што ты заўсёды побач, за тваю дапамогу і спагаду. Няхай жыццё дорыць табе здароўе, спакой і любоў, а кожны дзень становіцца маленькім святам. З найлепшымі пажаданнямі твая дачка Ёля з Міркам і ўнучкі Мартына і Наталька.
0: Ну вось, а зараз песня «На юге», якую выбрал для нас спадар Леон, швед з Белостока.

0: Радио Рация. Грузинская гостеприймальня демонструє менавіта батумские белорусы.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету относно режиму Лукашенко.
2: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, чому такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация Крупкаком.
3: Белорусская радио рация.
0: Радио рация.
4: Первая белорусская незалежная FM-станция.
5: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польши. Украина-российская война, удар по НПЗ у Краснодарском крае. Супрацовника Беларуснафты осудили по политичным артикуле. Аману першиню призначил амбассадора с резиденции в Менску. З навінамі Стась Дедерка. 1676 день войны. Украина ударила по Ильским нафтоперепрацовчим заводе у северском районе Краснодарского краю России. На территории НПЗ ушчался пожар. Завод мае магутность каля 6 600 000 тонн нафты на год. Его уже не раз атаковали. Мясцовые улады поведомили, что от падения обломков дрона у северском районе загинули 3 человека, двое были поранены. На 2 предприемствах тушили пожары. У В Ростовской области России у вынику атаки дронов были поранены 5 человек, у тем лику дитя. У Азове пошкодженные жилые домы, промысловые объекты, школа, палац культуры и автомобили. Поводле Минобороны России от вечера 25 до раницы 26 вересня российская супрацьповетраная оборона сбила або перехопила 645 украинских дронов над 14 регионами России, так само над Черным и Азовским морами. Репрессию Беларуси. Супрацовника Беларуснафты из Речицы осудили за нібыта садзейнічанне экстремизму. Дмитрий Дик подпрацовывал так само грузоперевозчиком. Ему 49 годов, пишет наша Нива. Вырок вынес Гомельский областный суд. Детали криминальной справы покуль невядомые. Мужчину просудили калёнию ці химию с накіраваннем. Шматлікие криминальные справы апошняга часу по артыкуле об садзейнічанні экстремизму были связаны со справой Гаюна. Мониторинговый проект белорусский Гаюн был створено в 22-м годе, коли Россия праз Беларусь напала на Украину. И он отсочивал с допомогой видовочцев войсковую активность у Беларуси. Батька Кристины Тимановской под хатнем арыштам. Белорусская легкоатлетка, якая выступает за Польшу, расповела про свою семью, якая засталась у Беларуси. Яны не бачились каля 5 год, пишет Белсат. Цитата со слов Кристины. Застаются только часом видео размовы, але здаралося, что некольки месяцев запар нават так и не удавалось побачиться, бо до батьков приходили розные люди, и гэта было б для их небеспечно. Ситуация такая. Мой батька знаходится под хатнем арыштам, а мама побач зим, конец статы. Спартовка не удакладнила причину. Аману першиню в свою историю призначил амбассадора с резиденцией в Менску. Про гэта у Нью-Йорку заявил министр замежных справ Украины Бадр бин Хамад бин Хамуд аль-Бусаиды на сустрэчы с керовником МЗС Беларуси Максимом Рыжанковым. Баки обмерковали гандаль, инвестиции, туризм, а так само суместные проекты с уделом аманского капиталу. Новый амбассадор неузабаве приедет в Беларусь. Про музыку. Белорусский гурт «Припять» презентовал сингл «Колыханка». У складе коллективу экс-бас-гитарист «Пятли прихильности» Тимофей Савицкий, удельник РСП Денис Тарасенко, а так само вокалист и лидер бэнду, сын Тимофея Казимир Савицкий, який расповел про свежую композицию.
6: После подеев 20-го, переезда в Польшу, тяжкостей у адаптации в новых умовах и у наладживания новых сябровских сувязев, а як наступство довольно долгого перееду одиноты, во мне почал утвораться замес моцных эмоций. Гэта і боль праз немагчымасць вярнуцца дадому, і адчуванне, што я тут на птушыных правах, прыкрасць нявольнага пустэльніцтва, жаданне ці то лямантаваць, ці то змоўчаць. Адначасова я пачаў адкрываць для сябе дзівосны сусвет літаратуры, беларускай у першую чаргу.
5: Паслухаць трэк «Калыханка» цяпер можна на лічбавых пляцоўках. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com, альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: У неделю 27 вересня на белорусско-польском помежже переменливая облачность, без опадков, зранку слабый туман, температура по ветру у ночи плюс 8-10, в день 18-20 выше за 0.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
7: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
8: Падляскі.
9: Падляскі.
8: Канцэрт пажаданняў.
9: Канцэрт пажаданняў.
10: Ну вось так мы дайшлі да другой ўжо гадзіны падляжскага канцэрту пажадання. У студыі надалей Ганна Комніч
11: і Валя Лаяўская. Тэлефон у студыю 654-51-51. Заахвочваем, тэлефануйце і можаце тады самі сказаць усё, што хочаце вашым блізкім, знаёмым і сябрам. А можаце пісаць смс-паведамленні і дасылаць іх на нумар 508-667-663. А сёння смс-кі здымае Сергей Верамеенка.
10: Чакаем таксама вашых допісаў, якія можаце дасылаць на электронную пошту koncertslimakracja.com. Працуе таксама наш скайп «Лёгін рація».
11: А мы пачынаем з віншавання, якое ляціць на Падляшша, вядома. Учора дзень нараджэння адзначала Івона Младзяноўская з Трывежы. А з гэтай нагоды зычым ёй усяго самага найлепшага, перадусім здароўя, бо яно найважнейшае, шчасця, кахання, добрых і цёплых хвілін у атачэнні блізкіх сяброў. А пажаданні такія дасылае муж Томак з дзяцьмі і ўнучатамі, бацькі Галіна з Пятром, Эльвіра з Барткам, а таксама Марыся і Стэфан Бяроза.
10: Ну вось і да гэтых пажаданняў будзе нашая цудоўная чарэмшына і песня, якую калісьці спявалі пры ўсіх застоллях. Хмелю.
11: Тож варта паўтарыць разам з намі цяпер.
10: Ну, нешта мне тут не атрымоўваецца.
11: Гэта проста наш...
10: часам так бывае.
11: Так. Сучасны век ён перашкаджае просто гуляць як раней.
10: Зараз мы тут праверым хвілінку. Ну, вось тагды можна будзе пачытаць нейкія пажаданні хуценька.
11: А вось, напрыклад, такія пажаданні з нагоды... Ого, з нагоды сотага дня нараджэння Яна Глівы з Храбалоў. Перадаем яму пажаданні поўныя кахання і спагады. Няхай кожны наступны дзень абдаруе цябе спакоем і здароўем. Зычым табе незлічоных хвілін шчасця ў атачэнні блізкіх, якія цябе вельмі кахаюць, а пажаданні з Бельска і Беластока дасылаюць сыны з жонамі і ўнукі са сваімі сем'ямі.
10: Ну вось, я спадзяюся, што цяпер ужо чарэмшына нам зайграе.

Сгораю в очах надеи. Збираешь усе мары у одну. И гэты вечер таямниц тебе по.

Латвия. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.